На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо весь дан. При теби дома. На поти и на делу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.